Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!

0: бабас, халял, на пеле бегал. Катечу. Я не могу, бля. Овар, сокер, я денег.
1: Ну, я мегегон.